Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Фарханг. В эфире просветительная передача «Культурные истории». Культурные истории – передача, которая погружает вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературных наследий. Сегодня мы поговорим о главном богатстве таджиков и Таджикистана – родном языке. Таджикский язык – это зашифрованное послание из эпохи, которому более 6000 лет. Генетическую основу для последующих этапов развития языка считают древнеперсидский язык, корнями уходящие к VI веку до нашей эры, язык империи Ахеменидов. Таджикская цивилизация старше Рима. Таджикский язык звучит около 4000 лет без перерыва, а наших ученых и великих просветителей разобрали по всему миру. Историки и исследователи языка удивляются, как народ без армии победил всех завоевателей, а их было немало за время существования таджиков. Главными нашими оружиями всегда были слово и память. Больше всего языковедов всех времен поражает следующее. Если англоязычный мир читает и доходит до смысла выражений Уильяма Шекспира при помощи словарей и специальных лингвистических комментариев, то что за диво? Язык произведений Абу Абдулло Рудаки, написанных более 1000 лет назад, сохранился в первозданной чистоте, как если бы они были написаны сегодня. Поэтому язык творений основоположника таджикско-персидской литературы сегодня понятен всем, живущим в Таджикистане, Афганистане, Иране, даже школьникам младших классов, и легко заучивается ими. Такая беспримерная историческая память – еще одно свидетельство величия нашего народа, о котором говорили и говорят многие востоковеды. В мире вряд ли найдется еще один такой народ, как таджики, которые на протяжении стольких веков подвергались притеснениям и гонениям. Но стоило им дать небольшую передышку, они вновь поднимались, подобно фениксу из пепла, и вновь начинали осуществлять свою созидательную и цивилизаторскую миссию, заложенную в них изначально. Конечно, все перипетии были пережиты благодаря мужеству и героизму достойных детей нации, что действительно является примером для чести и гордости каждому осознающему себя как настоящему таджику. История таджикской государственности помнит много великих людей, которые даже в чувствительные и очень трудные для нации периоды смогли не только спасти нацию и государство от бездны разрушения, но и укрепить основы его существования, уделив внимание национальному языку. Несомненно, главной причиной стойкости и бессмертия персидского языка до сих пор является существование таджикской литературы с ее корнями. Стихи Рудаки, книга Шахнаме Фирдауси, духовные стихи Мавлоно Джалалиддина Мухаммада Балхи, бессмертные строки Хафиза и Саади, каждая из которых может в одиночку переосмыслить идентичность нации. Все племя Адамова, тело одно, из праха единого сотворено. Коль тело одна, только ранена часть, по телу всему в трепетание впасть. Над горем людским ты не плакал вовек, так скажут ли люди, что ты человек? Эти стихи великого Саади, написанные золотыми буквами, украшают фронтон здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Слова нашего соотечественника переведены на все языки мира. Не это ли признание величия таджикского языка? День государственного языка в Республике Таджикистан является одним из важнейших государственных праздников, отражающий духовное богатство, национальную и культурную идентичность таджикского народа. С 5 октября 2009 года, когда был принят закон о государственном языке Республики Таджикистан, начинается новый этап эволюционного развития народа Таджикистана как политической нации. Это стало знаковым символом в процессе государственного строительства и укрепления независимости страны. Язык в данном контексте выступает не только как средство общения, но и как основа национального самосознания, символ исторического наследия, инструмент сохранения культурных ценностей и гражданской идентичности.
как отметил основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, язык является одной из наших национальных святынь, поскольку он был одним из основных столпов государственности и существования таджикской нации на протяжении более 6 тысяч лет. Таковым остается сегодня, таким будет и в будущем. Когда многие народы сталкиваются с проблемой утраты языка под влиянием мировых языковых центров, сохранение и развитие таджикского языка приобретает особое значение. Язык – это не только форма коммуникации, но и носитель национальных традиций, ценностей, мировоззрения и уникальной исторической памяти народа. Через государственный язык реализовывается суверенное право государства сохранить свое литературное наследие, философские идеи, исторические документы, устное и материальное народное творчество, которые лежат в основе формирования национальной идентичности. Именно язык является той объединяющей силой, которая соединяет разные поколения, регионы и социальные группы в рамках единой нации и единого народа. Язык играет ключевую роль в воспитании молодежи, формировании патриотизма и чувства гордости за свою страну. Наряду с этим следует отметить, что таджикский язык неразрывно связан с богатейшей наукой, культурой, литературой и духовными ценностями, которые по праву занимают особое место в мировой цивилизации. Произведения таких выдающихся просветителей, мыслителей и поэтов, как Рудаки, Авиценна, Рази, Хайям, Фирдауси, Саади, Хафиз, Руми, Джами, Айни, Турсунзаде, Гафуров, Лоик, Бозор стали не только символами национальной гордости, но и достоянием мировой науки и литературы. В конце 70-х годов в таджикской литературе советского периода появилась новая плеяда поэтов-новаторов. Среди них особенно ярко выделялись Лоик Шерали, Гулрухсор Софиева и Бозор Собир. Бозор Собир был избран депутатом Верховного Совета Таджикистана. Но это все было потом. Сначала была долгая дорога к славе через советские временные рамки и становление таджикского языка как государственного на заре независимости и становления демократии в Таджикистане. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы с вами вернемся к нашему рассказу.

Еще в 1975 году, задолго до первых призывов о придании таджикскому языку статуса государственного, Бозор Собир написал свое знаменитое стихотворение «Таджикский язык», что требовало определенной смелости в ту эпоху. Исследователи поэзии Собира и до этого отмечали, что он пишет по-народному, простыми словами, и не обращает внимания на некоторые правила написания стихов, не употребляет обычные повседневные слова. Поэтому его стихотворения выходили оригинальными, и во всех его творениях было что-то новое и важное. Многие его называли таджикским Есениным за сельскую тематику стихов. Но появление стихотворения, затрагивающее глубокие исторические события прошлого, многовековую, многострадальную путь становления нации на грани краха и являющимся гордостью целой эпохи, было смелым шагом в тех временных условиях. Народ мечты, народ таджиков с печатью скорби, пленный на устах, сквозь слезы сироты, застывшие в очах, взирал, как все.

Дорогие наши радиослушатели, народный поэт Таджикистана, лауреат государственной премии имени Абу Абдулло Рудаки и очень многогранная и неординарная личность Озор Собир оставил в сердцах нашего поколения огромный просветительский след. В далекой Америке он мечтал, думал, писал о Таджикистане. Он любил Таджикистан самозабвенно. Таджикистан, Таджикистан. Когда я уезжал в чужие города, так до сих пор мне чудится и снится, отряхивал я ноги на границе. Через нее не заносил следа, чтобы пылинка в чуже не пропала, чтобы земли твоей и так уж малой не стало меньше. Если мне вода в песках встречалась, ею воскрещенной, я каплю влаги сохранял в глазу, чтоб ей пополнить волны Заравшана. Иль в кипин вахша уронит слезу, и если я блуждал в степном краю, где пыл тысячелетняя клубица, я уносил пылинку на ресницах, чтоб в землю отпустить ее твою. И камень в поле найденный, долинный, по темени я гладил, словно сына. И все, что оставалось позади, припоминал, и думал я в печали, его от Бадахшана оторвали, насильно, как младенца от груди. Чужбина злую нагоняла грусть, и где бы я ни странствовал, как слоги заучивал тропинки, все дороги. Затвержал, как строфи наизусть, мой путь, и слаще нет стихотворения, он был всегда дорогой возвращения. Таджикистан, Таджикистан, тебя благодарю, я слеп и глух к обидам, великого и малого не выдам и не отвергну, родину любя, сокровищ не ищу, довольна мне того, что ты отчизна, и не больно с твоей травой колючей наравне расти и жить, мне этого довольно. Миссия каждого поэта – это патриотизм, почитание народного наследия, искусство, изучение и защита достижений народа. Вот что сказано в телеграмме соболезнования лидера нации, уважаемого Имамали Рахмона, по поводу смерти поэта, его родным и близким. Бозор Собир в своих стихах трепетно воспитывал любовь к родине и национальной гордости. Все творчество Бозора Собира, особенно его поэзия времен независимости Таджикистана, наполнено патриотизмом и чувством национального самосознания. Его неповторимое творчество навечно останется в памяти людей. Уважаемые радиослушатели, вы слушали «Культурные истории» на радио «Фарханг». Сегодня с вами в студии был Давлат Назаров.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире «Живое наследие». Рубрика о людях, в чьих руках продолжает жить культура. «Живое наследие» – это история людей, которые сохраняют традиции и передают их дальше через руки, через мастерство, через душу. История гончарного искусства. С давних времен у оседлых жителей Средней Азии, таджиков, выработались художественные принципы в обработке глины – гил-лой. Керамика народов Средней Азии изменяется веками. То, что выглядит восхитительным в одну эпоху, уже не удовлетворяет вкусы иного времени. Поиски нового приводят к отказу от укрепленных традиций керамических типов, обработанных предшествующими керамическими образами. В результате появляются абсолютно новые формы и новые художественные совершенства. Древняя керамика Средней Азии в изобилии получена при раскопках городиш, поселений, могильников. Она – продукт высокоразвитого городского мастерства. Как правило, эта керамика произведена на гончарном круге и обозначена высоким качеством технологии, тонкостенна, несложна и прочна. Она дает многообразные варианты керамику всей Средней Азии первых веков до и после начала нашей эры. Красота и ясность форм, четкость профилей, необычная керамичность сосудов, в которых словно бы запечатлен ход рук гончара и вращение гончарного круга. Красота среднеазиатских древних сосудов в самой их форме, в тонкости черепка, великодушие фактуры и цвета, в интенсивности вишнево-красных ангобных покрытий, иногда бархатно-матовых, иногда залошенных до блеска. Свидетельства о художественной обработке глины найдены в различных древних районах Таджикистана. Это Истаравшан, Канибадам, Исфара. В этих местах керамические изделия отличались друг от друга обработкой и формой. Орнамент наносился двумя-четырьмя пальцами по еще не высохшей штукатурке или деревянным трафаретам. Основным центром ремесленного производства в кабадианском бегстве считался Кабадиан, а затем Большой кишлак Бишкент. Почти в каждом более или менее большом кишлаке была развита та или иная область домашнего промысла или мастерства. История свидетельствует, что наравне с мужчинами гончарным искусством занимались также и женщины. Женское гончарное производство было распространено среди таджиков, особенно в пределах Южного Таджикистана, в основном в различных местностях горных районов. Важным аспектом для развития производства керамического искусства является наличие хорошей гончарной глины. Гончарную глину хок берут часто в специальных местах, избегая брать ее прямо с поверхности земли. В поиске хорошего сырья глины женщины преодолевали несколько километров и несли ее на своей спине. По какой-то причине, если менялось место получения глины, то ее обязательно проверяли. Из этой глины изготавливали небольшой сосуд. Если получался сосуд хорошего качества, то в дальнейшем использовали глину из этого источника. Выбором места для добычи глины занимались самые опытные из мастериц, поэтому место, в котором находил хороший сорт глины, называли в честь той мастерицы, которая нашла его. Гончарное искусство было не сильно развито. На гончарном круге в последующем обжигом производили глазурь с искусным орнаментом в тонах. Все это требовало большого мастерства. Производство глиняной сосуды нередко становилось наследственной профессией. В квартале Сарай-Кишлак Кабадьяна жили гончары. Отчасти гончарным промыслом занимались также жители окрестных кишлаков Кабадьяна. Гончарное производство было развито и в крупных населенных местах бегства. Некоторая часть населения кишлаков Бишкенской долины также занималась гончарным мастерством. В выделке гончарных изделий обычно принимали участие и подростки. Они перемешивали глину. Гончар создавал изделия уже из готовой глины, причем один мастер мог делать всякого рода изделия, узкая специализация по тому или иному виде не практиковалась. Он же производил и окраску глиняных предметов.

найден фасад с керамическими вставками одного из жилых домов, а также в интерьере некоторых помещений Мазара Ходжа Такроувуд. Это в Канебадаме были отмечены рисунки, нанесенные пальцами. Растительный узор напоминает стилизованные изображения кустов и деревьев, обозначая художественные достоинства отделки глины, широко применявшейся в архитектурной декорации гражданских и культовых построек городов Самарканда, Исфары, Канебадама, Гисара и в район Шаритуза. Нельзя не упомянуть лепную глиняную орнаментацию закромов у жителей Каратегина и Тарваза. Лепная керамика – одна из самых первых техник изготовления глиняной посуды, изобретенная в эпоху раннего неолита. Такая керамика до сих пор есть в горных районах Таджикистана. Выполненная вручную, она украшает рельефными орнаментами, покрытыми ангобом. Эта керамика очень архаична. Изготавливается в основном не для продажи, а для собственных нужд. Лепная керамика на Памире считается домашним ремеслом, и в основном этим занимались женщины на неподвижной подставке, которая позволяла медленно поворачивать заготовку. Изделия создавались в 2-3 приема, что позволяло нижним слоям подсохнуть перед наложением следующих. Благодаря появлению гончарного круга повышается скорость изготовления сосуда. Постепенно сосуды становятся товарными продуктами, и керамическое искусство переходит к гончарам мужчинам. Изделия, изготовленные на гончарном круге, получаются легче и изящнее. Их черепок более тонкий, а стенки идеально круглые, благодаря чему главным их украшением становится роспись. Этот тип керамических изделий характерен для северных и центральных районов Таджикистана. Археологические находки лепной керамики на территории Памира многочисленны. Это котлы, горшки, кувшины, миски домашнего производства. В раннее средневековье значительно развивается новая технология. Глиняная посуда, которую по-прежнему изготавливали ручным способом, стала более интересной по форме. Также стали расписывать наружные части сосудов красным и черным цветами. В Кулябе на территории мавзолея Хамадуни была обнаружена гончарная печь ахеменидов, которая могла послужить прототипом для последующих конструкций подобного рода. В средние века мастера обжигали посуду в двухъярусных гончарных печах. В нижнем ярусе располагалась круглая топчаная камера, откуда горячий воздух поступал в верхнюю обжигательную камеру. В 18-19 веках крупными центрами керамического производства оставались Самарканд, Гиждуван, Бухара, Худжан, Истаравшан, Дарваз, Куляб, Канебадам, Каратак. В этот период наступает время нового развития гончарного ремесла. Разнообразие керамических изделий было необыкновенным. Ее ассортимент включал в себя блюда различных форм и размеров, сосуды большие и малые, сложные по конструкции или лаконичные по пропорциям чаши, кувшины и подносы. До конца 19 века производилась и полуфанцевая посуда с высококачественной поливой и богатой орнаментальной росписью. Керамика северного Таджикистана – это Худжан, Истаравшан, Исфара, Канебадам, исполненная на гончарном круге, обладает главным образом растительными мотивами, иногда подражающие росписи китайского фарфора. В Канебадаме отдавали предпочтение бельму, бирюзовому, зеленому, а в Худжанде – розовому и изумрудному тону. Мастера праздникам, таким как Навруз, Рамазан и Иди Курбон, изготавливали свистульки в виде фантастических раскрашенных птиц и животных или игрушки. В долине Гисара еще сохранились обычаи искусства орнаментальной обработки глины. Эти традиции продолжают старые мастерицы-таджички. Основное внимание они обращают на декоративное оформление национальных печей дегдон из глины сырца. В лепном орнаменте расставлены одинаковые тройные винтовые завитушки. Важное место занимает глазурованная керамика Гисара, где поверхность сосудов покрыта красновато-охристым подглазурным ангобом. Внутри сосудов на желтом фоне представляли круги с эпиграфическими вставками и фантастическими мотивами. Каратакские игрушки в основном покрывали зеленой и коричневой поливой без глазури. Лепная керамика южного и восточного Таджикистана прекрасна.

прекрасно по форме и орнаменту. Здесь гончарные изделия изготавливались вручную без гончарного круга, и поливы были получены посредством постепенного накладывания валиков глины друг на друга и лепки нужной формы.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Фарханг. В эфире просветительная передача «Культурные истории». Культурные истории – передача, которая погружает вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературных наследий. Сегодня мы поговорим о главном богатстве таджиков и Таджикистана – родном языке. Таджикский язык – это зашифрованное послание из эпохи, которому более 6000 лет. Генетическую основу для последующих этапов развития языка считают древнеперсидский язык, корнями уходящие к VI веку до нашей эры, язык империи Ахеменидов. Таджикская цивилизация старше Рима. Таджикский язык звучит около 4000 лет без перерыва, а наших ученых и великих просветителей разобрали по всему миру. Историки и исследователи языка удивляются, как народ без армии победил всех завоевателей, а их было немало за время существования таджиков. Главными нашими оружиями всегда были слово и память. Больше всего языковедов всех времен поражает следующее. Если англоязычный мир читает и доходит до смысла выражений Уильяма Шекспира при помощи словарей и специальных лингвистических комментариев, то что за диво? Язык произведений Абу Абдулло Рудаки, написанных более 1000 лет назад, сохранился в первозданной чистоте, как если бы они были написаны сегодня. Поэтому язык творений основоположника таджикско-персидской литературы сегодня понятен всем, живущим в Таджикистане, Афганистане, Иране, даже школьникам младших классов, и легко заучивается ими. Такая беспримерная историческая память – еще одно свидетельство величия нашего народа, о котором говорили и говорят многие востоковеды. В мире вряд ли найдется еще один такой народ, как таджики, которые на протяжении стольких веков подвергались притеснениям и гонениям. Но стоило им дать небольшую передышку, они вновь поднимались, подобно фениксу из пепла, и вновь начинали осуществлять свою созидательную и цивилизаторскую миссию, заложенную в них изначально. Конечно, все перипетии были пережиты благодаря мужеству и героизму достойных детей нации, что действительно является примером для чести и гордости каждому осознающему себя как настоящему таджику. История таджикской государственности помнит много великих людей, которые даже в чувствительные и очень трудные для нации периоды смогли не только спасти нацию и государство от бездны разрушения, но и укрепить основы его существования, уделив внимание национальному языку. Несомненно, главной причиной стойкости и бессмертия персидского языка до сих пор является существование таджикской литературы с ее корнями. Стихи Рудаки, книга Шахнаме Фирдауси, духовные стихи Мавлоно Джалалиддина Мухаммада Балхи, бессмертные строки Хафиза и Саади, каждая из которых может в одиночку переосмыслить идентичность нации. Все племя Адамова, тело одно, из праха единого сотворено. Кол тело одна, только ранена часть, по телу всему в трепетание впасть. Над горем людским ты не плакал вовек, так скажут ли люди, что ты человек? Эти стихи великого Саади, написанные золотыми буквами, украшают фронтон здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Слова нашего соотечественника переведены на все языки мира. Не это ли признание величия таджикского языка? День государственного языка в Республике Таджикистан является одним из важнейших государств.

культурных ценностей и гражданской идентичности. Как отметил основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, язык является одной из наших национальных святынь, поскольку он был одним из основных столпов государственности и существования таджикской нации на протяжении более 6 тысяч лет. Таковым остается сегодня, таким будет и в будущем. Когда многие народы сталкиваются с проблемой утраты языка под влиянием мировых языковых центров, сохранение и развитие таджикского языка приобретает особое значение. Язык – это не только форма коммуникации, но и носитель национальных традиций, ценностей, мировоззрения и уникальной исторической памяти народа. Через государственный язык реализовывается суверенное право государства сохранить свое литературное наследие, философские идеи, исторические документы, устное и материальное народное творчество, которое лежат в основе формирования национальной идентичности. Именно язык является той объединяющей силой, которая соединяет разные поколения, регионы и социальные группы в рамках единой нации и единого народа. Язык играет ключевую роль в воспитании молодежи, формировании патриотизма и чувства гордости за свою страну. Наряду с этим следует отметить, что таджикский язык неразрывно связан с богатейшей наукой, культурой, литературой и духовными ценностями, которые по праву занимают особое место в мировой цивилизации. Произведения таких выдающихся просветителей, мыслителей и поэтов, как Рудаки, Авиценна, Рази, Хайям, Фирдауси, Саади, Хафиз, Руми, Джами, Айни, Турсунзаде, Гафуров, Лоик, Бозор стали не только символами национальной гордости, но и достоянием мировой науки и литературы. В конце 70-х годов в таджикской литературе советского периода появилась новая плеяда поэтов-новаторов. Среди них особенно ярко выделялись Лоик Шерали, Гулрухсор Софиева и Бозор Собир. Бозор Собир был избран депутатом Верховного Совета Таджикистана. Но это все было потом. Сначала была долгая дорога к славе через советские временные рамки и становление таджикского языка как государственного на заре независимости и становления демократии в Таджикистане. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы с вами вернемся к нашему рассказу.

еще в 1975 году, задолго до первых призывов о придании таджикскому языку статуса государственного, Бозор Собир написал свое знаменитое стихотворение «Таджикский язык», что требовало определенной смелости в ту эпоху. Исследователи поэзии Собира и до этого отмечали, что он пишет по-народному, простыми словами и не обращает внимания на некоторые правила написания стихов, не употребляет обычные повседневные слова. Поэтому его стихотворения выходили оригинальными, и во всех его творениях было что-то новое и важное. Многие его называли таджикским Есениным за сельскую тематику стихов. Но появление стихотворения, затрагивающие глубокие исторические события прошлого, многовековую, многострадальную путь становления нации на грани краха и являющимся гордостью целой эпохи, было смелым шагом в тех временных условиях. Народ мечты, народ таджиков с печатью скорби, пленный на устах, сквозь слезы сироты, застывшие в очах, взирал, как все, от савана до родины, что он, создав, в веках лелеял, неудержимо обращалась в прах. Став дервишем, взирал сквозь черный едкий дым, как отданное им в чужих руках, кусками разрядалось тело родины на кровостонных варварских пирах. И ход вопрос границ таджиков без итога, там, где кончается язык, граница их. Покуда есть родной язык, их много. Покуда есть родной язык, есть родина у них. Дорогие наши радиослушатели, народный поэт Таджикистана, лауреат государственной премии имени Абу Абдулло Рудаки и очень многогранная и неординарная личность Озор Собир оставил в сердцах нашего поколения огромный просветительский след. В далекой Америке он мечтал, думал, писал о Таджикистане. Он любил Таджикистан самозабвенно. Таджикистан, Таджикистан. Когда я уезжал в чужие города, так до сих пор мне чудится и снится, отряхивал я ноги на границе. Через нее не заносил следа, чтобы пылинка в чуже не пропала, чтобы земли твоей и так уж малой не стало меньше. Если мне вода в песках встречалась, ею воскрешенной, я каплю влаги сохранял в глазу, чтобы ей пополнить волны Заравшана. Иль в кипин вахша уронить слезу, и если я блуждал в степном краю, где пыл тысячелетняя клубица, я уносил пылинку на ресницах, чтоб в землю отпустить ее твою. И камень в поле найденный, долинный, по темени я гладил, словно сына. И все, что оставалось позади, припоминал, и думал я в печали, его от Бадахшана оторвали, насильно, как младенца от груди. Чужбина злую нагоняла грусть, и где бы я ни странствовал, как слоги заучивал тропинки, все дороги. Затвержал, как строфи наизусть, мой путь, и слаще нет стихотворения, он был всегда дорогой возвращение. Таджикистан, Таджикистан, тебя благодарю. Я слеп и глух к обидам, великого и малого не видам и не отвергну родину любя, сокровищ не ищу, довольна мне того, что ты отчизна, и не больно с твоей травой колючей наравне расти и жить, мне этого довольно. Миссия каждого поэта – это патриотизм, почитание народного наследия, искусство, изучение и защита достижений народа. Вот что сказано в телеграмме соболезнования лидера нации, уважаемого Имамали Рахмона, по поводу смерти поэта, его родным и близким. Бозор Собир в своих стихах трепетно воспитывал любовь к родине и национальной гордости. Все творчество Бозора Собира, особенно его поэзия времен независимости Таджикистана, наполнено патриотизмом и чувством национального самосознания. Его неповторимое творчество навечно останется в памяти людей. Уважаемые радиослушатели, вы слушали «Культурные истории» на радио «Фарханг». Сегодня с вами в студии был Давлат Назаров.